0: Милицейская волна.
1: Женщина моя невозможная, не сошлись ар.

0: о погоде.
1: Синоптики обещают будущим утром в Москве и по области пасмурную погоду без осадков. Температура воздуха составит около 8 градусов выше 0. Ждать юго-западный ветер до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Днем погода не изменится. Столбы термометров поднимутся к отметке в 14 градусов тепла. Сейчас в столице +6. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

Я в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: такая же москвичка, как была.
1: История в каждой песне. «Милицейская волна».

0: 55.
1: Время ваших музыкальных заявок на милицейской волне. Сразу к вашим письмам. Лера просит поставить Кристину Агилера «Beautiful», и я с радостью выполняю это пожелание.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время – 1 час.
1: Приемная «Милицейской волны». Добро пожаловать!
2: Кукла Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

студии «Милицейской волны» Кирилл Градов. У нас в эфире программа, где мы выполняем ваши музыкальные заявки, зачитываем поздравления и передаем привет в прямом эфире «Милицейской волны» в течение целого часа. Присылайте ваше сообщение на номер «Милицейской волны» в МАКС плюс 7-977-278-107-8. Сообщение бесплатное и сразу же к вашим письмам. Николай просит поставить «Парк Горького», и, конечно, я выполняю это пожелание. Бодрое начало, так сказать, всему делу венец. Yeah.

Доброй ночи, Кирилл и любимая радио «Милицейская волна». Я 7 мая ложусь на операцию в НИМС нейрохирургии имени Бурденко в Москве. Осталась одна, рассталась с молодым человеком. Поставьте, пожалуйста, шамана. Спасибо. Татьяна из Новомосковской Тульской области пишет. Татьяна, ну что тут скажешь, здоровье, оно одно, а молодые люди не очень молодые. Куда же они денутся-то? Их великое множество. Как поправитесь, так, несомненно, встретите нового. Так что желаем вам скорейшего выздоровления, удачной операции и хорошего настроения, бодрости духа. Мы победим!

Доброй ночи, милицейская вала. Поставьте, пожалуйста, Леонтьева, если можно. С праздником весны всех поздравляет Елена Кузнецова. И Валерий Леонтьев продолжает наш ночной эфир.

Продолжаем ночную программу по вашим заявкам. В студии по-прежнему Кирилл Градов. Напомню, наши координаты. Номер милицейской волны в Максе. Плюс 7-977-278-107-8. И сразу к вашим письмам. Доброй ночи, милицейская волна. Передайте привет Сафрону, Потапу и нашему лучшему командиру Камню. Братцы, вы лучшие от Мордвина. А в качестве музыкального подарка Михаил Круг и Вика Цыганова. Приходите в мой дом.

Доброй ночи, милицейская волна. Хочу передать привет подруге Лене. Жду не дождусь нашей встречи. Поставьте, пожалуйста, песню «Разговор со счастьем» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», пишет Дарья. И, конечно же, я выполняю это пожелание.

постучалась в дверь. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет.

0: Приемная милицейской волны.
1: Звезды в луже, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь

0: номер передает привет Калуге, просит поставить Стинга любую песню. Я выполняю это пожелание.
1: Приемная милицейской волны. До новой встречи!

0: слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время – 2 часа.
1: Информационная продукция для лиц старше 16 лет. Свидетельство о регистрации средства массовой информации.

Ну, на самом деле, деваться не просто есть куда еще и как. Просто важно танцевать не одному, а с партнером. И тогда ее горячие объятия — то самое место, куда можно деться. С вами «Милицейская волна» Кирилл Градов. Нескучной вам ночи.

0: о погоде.
1: Синоптики обещают будущим утром в Москве и по области пасмурную погоду без осадков. Температура воздуха составит около 8 градусов выше 0. Ждать юго-западный ветер до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Днем погода не изменится. Столбик термометров поднимутся к отметке в 14 градусов тепла. Сейчас в столице +5. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

пилинговать недостаточно. Необходимо еще проложить маршрут и достичь цели. Хотя некоторые предпочитают другой вариант – разложить приманку. С вами «Милицейская волна» и Кирилл Градов. Нескучной вам ночи.

Всегда в конце часа выполняем ваши музыкальные заявки. Сразу к вашим письмам Василий передает привет своей возлюбленной, имя которой держит в тайне, и просит поставить песню «Афродита».

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 3 часа.
1: Информационная продукция для лиц старше 16 лет. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-48-940 от 12 марта 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.